0: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
1: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Озия кисаи тозаи азиндаги.
1: Дилкаш, номитаронаи навини шабнами Сурайо, ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лазат мебарем.

0: Кто? Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Иногда, смотря на поведение некоторых людей, диву даешься, с какой легкостью они меняют свое решение, не задумываясь, как это может отразиться на других. Как бы вы назвали таких людей? Беззаботный, веселый или же... А давайте-ка поговорим об этом.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Он слишком легкомысленный. Эту фразу мы слышим часто. Но что она на самом деле означает? Легкомысленный – это не всегда веселый и беззаботный человек. Чаще всего это тот, кто не задумывается о последствиях своих слов, решений или поступков. Сегодня пообещал, завтра забыл. Легко влюбился – легко исчез. Потратил деньги – не подумал о будущем. Сказал обидные слова и удивляется, почему люди от него отдаляются. Иногда легкомыслие может выглядеть даже привлекательно. Такие люди кажутся харизматичными, спонтанными, легкими на подъем. С ними весело. Они создают ощущение свободы и праздника. Но если честно, рядом с ними не всегда спокойно. Почему человек становится легкомысленным? Причины бывают разными. Кто-то никогда не сталкивался с серьезной ответственностью. Кого-то всю жизнь спасали родители или близкие. А иногда за внешней легкостью скрывается нежелание взрослеть и брать ответственность за свою жизнь. Есть люди, которые избегают глубоких разговоров, серьезных решений и обязательств, потому что боятся давления, ошибок или ограничений. Но важно понимать, легкий характер – это не проблема. Проблема начинается там, где человек перестает думать о последствиях для себя и для других. Можно ли измениться? Да, обычно люди становятся более осознанными после жизненных уроков, потери доверия, проблем в отношениях, финансовых трудностей или ответственности за других людей. Взрослеть – это не про скучную жизнь, это понимание, что каждое действие имеет последствия. И вопрос для наших слушателей, то есть для вас, мои дорогие. Как вы думаете, легкомысленность – это черта характера, воспитание или просто нежелание брать ответственность? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радаванди тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азе Плюс.
3: جهانم با صدای فاروق حسنوف جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
1: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. «Fly by midnight, infinitely falling».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва кифси. Фармойши хурок. Осон ва бенаубат.
2: Шарбати помидор дар хаво паймота содуфан вола затар нест. А сабаби паст будани фишор ва хушк будани хаво рецепт торгуи там такрибан 30% хасусияти худро ба ширини ва шури гу мекунанд. Аммо шарбати помидор дорои глутаматҳо аст, ки дар чунин шароит бозам пурқувваттар ва болаззаттар эҳсос мешаванд.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: Қадами муносиб ба суи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
6: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
12: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
11: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
12: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
11: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Радио Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Аджи Бадем. Ин стандарты джахони тип дар хидмати шумост. Ташхиси дахи طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9868017717.
2: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
3: سلام از دوشنبه، قبول. در یک ثانیه کشوده شد.
4: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
3: تیار، اولی جانوب کار کردیم. وقت اینترنتی خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 مگابیت ثانیه همگی با 155 سومانی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد، ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. После трехмесячного перерыва возобновились авиарейсы между Тегераном и Душанбе. Президент Узбекистана предложил странам Евразийского экономического союза создать единое цифровое пространство. На греческом острове Сирос предлагают бесплатное жилье за уход за кошками. Далее подробности этих и других событий. После трехмесячного перерыва возобновились авиарейсы между Тегераном и Душанбе. 31 мая в Душанбе прибыл первый авиарейс из Тегерана. Самолет иранской авиакомпании «Вариш» доставил в Душанбе 92 пассажира, большинство из которых являются гражданами Исламской Республики. В обратном направлении из Душанбе в Тегеран вылетели 122 пассажира. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил странам Евразийского экономического союза создать единое цифровое пространство без барьерной торговли. Свою инициативу он высказал на заседании Высшего экономического Евразийского совета в Астане 29 мая, пишет Фергана. Руководитель Узбекистана, страна имеет статус наблюдателя в ЕС, призвал членов организации приступить к совместному созданию умных транспортно-таможенных коридоров с подключением к современным технологиям отслеживания товаров и модернизации пунктов пропуска. Он также предложил создать в Узбекистане совместный проектный офис в формате одного окна для сопровождения подобных инициатив. Мирзиёев также предложил партнерам принять совместную программу зеленой трансформации промышленности, направленную на повышение энергоэффективности, внедрение экологически чистых технологий и снижение углеводоемкой продукции. Верховный комиссар ООН по правам человека Фалькер Тюрк призвал государства и технологические компании принять более решительные меры для защиты детей на онлайн-платформах. Он подчеркнул необходимость регулировать цифровую среду и сделать ее более прозрачной. По его словам, платформы намеренно внедряют функции, вызывающие зависимость, бесконечную прокрутку экрана, автозапуск видео и навязчивые уведомления. Тюрк отмечает, что защита детей в интернете должна быть грамотной, чтобы регулирование в этой сфере опиралось на фундаментальные права человека. Необходимо добиться того, чтобы платформы были безопасными изначально на уровне проектирования, заявил Верховный комиссар. Эксперты предлагают создание жестких рамок для систем верификации возраста, обязательная оценка влияния платформ на права детей, а также привлечение самих подростков к обсуждению закона в этой сфере. На греческом острове Сирос, что в Эгейском море, предлагают бесплатное жилье за уход за кошками. С таким предложением выступила зоозащитная организация Cyrus Cats, которая ищет волонтеров на 27-й год с бесплатным проживанием, завтраком и оплатой коммунальных услуг. Взамен нужно около 5 часов в день, 5 дней в неделю ухаживать за местными кошками. Их кормить надо, следить за их состоянием и помогать в уходе. Подать заявку смогут одиночки или пары старше 25 лет, готовые провести на острове минимум месяц и работать самостоятельно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: О, чи хубки багор ромат, гул, офтоб, апш, боз аллергия.
5: О, ром, азизам, илоджаш хаст, аллервик, рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд, яны?
5: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
8: Рахами телефона и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Рустам Эмомали поздравил жителей Таджикистана с Международным днем защиты детей. После шестилетнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой. В Душанбе пройдет фестиваль культуры «Таджикистан-Корея». Далее подробности этих и других событий. Рустам Эмомали поздравил жителей Таджикистана с Международным днем защиты детей. В своем обращении председатель Верхней палаты парламента Имар Душанбе отметил, что дети являются бесценным достоянием народа и будущим страны, а создание условий для их образования, воспитания и всестороннего развития остается одним из приоритетов государственной политики. Желаю всем детям нашей страны счастливого детства, крепкого здоровья, высоких знаний, достойного воспитания и светлого будущего, говорится в поздравлении Рустама Эмомали. После шестилетнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой. Поезд будет курсировать 21 июня один раз в две недели, сообщает ТАСС. Из Душанбе поезд будет отправляться по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы. Поезд будет проходить по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В составе плацкартные и купейные вагоны время в пути займет около 4 суток. Проездные документы можно оформить за 45 суток до отправления поезда. Билеты из Душанбе уже в продаже. Из Москвы продажа билетов откроется в ближайшее время. Отметим, что пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в марте 2020 года. Верховный комиссар ООН по правам человека Фалькер Тюрк призвал государства и технологические компании принять более решительные меры для защиты детей на онлайн-платформах. Он подчеркнул необходимость регулировать цифровую среду и сделать ее более прозрачной. По его словам, платформы намеренно внедряют функции, вызывающие зависимость, бесконечную прокрутку экрана, автозапуск видео и навязчивые уведомления. Тюрк отмечает, что защита детей в интернете должна быть грамотной. Чтобы регулирование в этой сфере опиралось на фундаментальные права человека, необходимо добиться того, чтобы платформы были безопасными изначально на уровне проектирования, заявил Верховный комиссар. Эксперты предлагают создание жестких рамок для системы верификации возраста, обязательная оценка влияния платформ на права детей, а также привлечение самих подростков к обсуждению законов. В Душанбе 17 и 18 июня состоится фестиваль культуры «Таджикистан-Корея», направленный на укрепление сотрудничества и ознакомление с культурой и искусством стран. Напомню, что дипломатические отношения между Таджикистаном и Кореей были установлены в апреле 1992 года. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: تارونای اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سومونی و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 منات آذری 5 سومونی و 43 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومونی و 33 درم و 1 روبلی روسی 13 درم. همین گونه 10 افغانی 1 سومونی و 44 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومونی و 51 درم، 10 تنگه قزاق 19 درم و 1 لیری ترکی 20.1 درم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول 2 کرات کمتر و وقت 2 کرات بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیت درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقت زیادتر؟ اکنون گویید که خود کودکان حالا به کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать «Ламбратин».
4: «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Бахшида басиву панч сологии истихлоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоти рудпонг. Порой соиб корони истихлоли. Акнун бо чор дафу из исолона. Бо пули милли карс бигирит. То сиюми сентябра зиним коня дистифу. خدا برده استحصالات خود رو رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 8855. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کاران وطنیم. صناعت صادرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Мегачипс Харитон. Яке се сертификат ру ба маблаги 1000 сомони бурд кун. Рамз ру аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта диджей ба кайд гир. Ва ё он ру тариқи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-888 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
1: Рақами телефони идораи реклама
2: 41-41. Азия Плюс.
1: Харус, я когда...

0: Коротко о главном.
1: Таджикские спортсмены завоевали 12 медалей на Кубке Азии по дзюдо в Ташкенте. ООН оказалась на грани банкротства. Франция потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за действий Израиля в Ливане. Товарооборот с Узбекистаном вырос более чем на 50%. На таможенном посту Фатехабад введен в эксплуатацию новый ангар. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик. Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 20 از 17.
5: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
6: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Иногда, смотря на поведение некоторых людей, диву даешься, с какой легкостью они меняют свое решение, не задумываясь, как это может отразиться на других. Как бы вы назвали таких людей? Беззаботный, веселый или же... А давайте-ка поговорим об этом.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Он слишком легкомысленный. Эту фразу мы слышим часто. Но что она на самом деле означает? Легкомысленный – это не всегда веселый и беззаботный человек. Чаще всего это тот, кто не задумывается о последствиях своих слов, решений или поступков. Сегодня пообещал, завтра забыл. Легко влюбился – легко исчез. Потратил деньги – не подумал о будущем. Сказал обидные слова и удивляется, почему люди от него отдаляются. Иногда легкомыслие может выглядеть даже привлекательно. Такие люди кажутся харизматичными, спонтанными, легкими на подъем. С ними весело. Они создают ощущение свободы и праздника. Но, если честно, рядом с ними не всегда спокойно. Почему человек становится легкомысленным? Причины бывают разными. Кто-то никогда не сталкивался с серьезной ответственностью. Кого-то всю жизнь спасали родители или близкие. А иногда за внешней легкостью скрывается нежелание взрослеть и брать ответственность за свою жизнь. Есть люди, которые избегают глубоких разговоров, серьезных решений и обязательств, потому что боятся давления, ошибок или ограничений. Но важно понимать, легкий характер – это не проблема. Проблема начинается там, где человек перестает думать о последствиях для себя и для других. Можно ли измениться? Да. Обычно люди становятся более осознанными после жизненных уроков, потери доверия, проблем в отношениях, финансовых трудностей или ответственности за других людей. Взрослеть – это не про скучную жизнь. Это понимание, что каждое действие имеет последствия. И вопрос для наших слушателей, то есть для вас, мои дорогие. Как вы думаете, легкомысленность – это черта характера, воспитание или просто нежелание брать ответственность? На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
0: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Сануат صادرات بانک با مقصد دستگیری شهروندان و دایره های صاحب کاری فایز پسندوز ها را تا 5 فایز بالا برد. در صنوات صادرات بانک پسندوز گذاشته با میوری تا 13 فایز سالانه درآمد گیرید.
5: تفصیلات بیشتر با تلفن 88-55.
4: صنوات صادرات بانک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفن اداره رکلاما
6: 41-41.
7: ببین بیشونه و بیرخص
8: آزیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что желание поскорее посадить малыша может не помочь его развитию, а наоборот – навредить? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, когда ребенок действительно готов сидеть самостоятельно и почему спешка здесь совсем ни к чему. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждый ребенок развивается в своем темпе. Обычно дети начинают уверенно сидеть самостоятельно примерно в 6-8 месяцев. Но важно помнить, малыш должен прийти к этому навыку сам, когда его мышцы спины, шеи и позвоночник будут готовы. Когда кроху насильно усаживают, например, обкладывают подушками или долго держат в сидячем положении, позвоночник получает большую нагрузку, к которой организм еще не готов. Это может вызвать перенапряжение мышц и неправильное формирование осанки. Главный ориентир не возраст по календарю и не сравнение с другими детьми, а готовность самого малыша. Обычно перед тем, как сесть, ребенок начинает уверенно держать голову, переворачивается, опирается на ручки, пытаясь подняться. Все это важные этапы развития. Обращайте на них внимание. Чаще выкладывайте малыша на животик во время бодрствования. Такие простые упражнения помогают укреплять мышцы спины, шеи и рук, а значит, мягко готовят ребенка к самостоятельному сидению и ползанию. И помните, здоровое развитие – это не соревнование. Каждый малыш раскрывается в своем ритме, а любовь, спокойствие и поддержка родителей – лучшая основа для его роста. Ну а лучшая защита во время активности малыша – подгузники «Совпремиум». Это дышащие материалы, сухость и надежная фиксация.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Шарикела за двор зудфуд в Киевси. Формующих урок. Осон в Бенаубат.
3: اگر لیمو رو در مدتی دراز در دهان نگاه دارید، شیرینی طعم ترشی رو پخش میکند. در لیمو شکر هم موجود است، ولی کیسلوته لیمویی تاثیر ریسپتورهای شیرینی رو موقتاً قطع میکنند. پس از 30-40 ثانیه خوردن، کیسلوته به آب دهان به ضرر میشود و طعم شیرین حس کرده میشود. این حالت رو مطابق شوی طعم مینامند.
2: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
4: Любовь на расстоянии, как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные спортсмены завоевали 12 медалей на Кубке Азии по дзюдо в Ташкенте. ООН оказалась на грани банкротства. На таможенном посту Фатехабад введен в эксплуатацию новый ангар. Далее подробности этих и других событий. Двенадцать медалей завоевали отечественные спортсмены на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, который прошел в Ташкенте. Главным достижением сборной стало золото Александры Кан. Также у команды 5 серебряных и 6 бронзовых наград. Кубок Азии собрал более 1200 спортсменов из 12 стран. А сборная республики была представлена одной из самых многочисленных делегаций. Страну представляли более 200 дзюдоистов. Организация Объединенных Наций столкнулась с острой нехваткой средств на фоне задержек платежей со стороны своих крупнейших доноров США и Китая, сообщает Wall Street Journal. На эти две страны приходится около 42% базового бюджета ООН. По данным издания, задолженность США перед организацией превышает 4 миллиарда долларов. Кроме того, Вашингтон сократил участие в ряде программ, включая Всемирную организацию здравоохранения. Китай недавно перечислил в ООН 850 миллионов долларов, однако, как отмечается, все еще остается должен организации около 455 миллионов долларов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что организация фактически участвует в гонке к банкротству и может столкнуться с серьезным дефицитом средств уже к середине августа. В связи с нехваткой финансирования ООН уже начала закрывать отдельные офисы, упразднены около 3000 должностей в секретариате, сокращаются расходы на переводческие службы. Кроме того, организация ускоряет вывод некоторых миротворческих контингентов и задерживает выплаты странам, предоставляющим военнослужащих для миссии «Голубых касок». Франция запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН на фоне расширения израильской военной операции в Ливане. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж рассматривает происходящее как новую эскалацию конфликта. Ничто не может оправдать продолжение израильских военных операций в Ливане и все более глубокую оккупацию ливанской территории, сказал министр. При этом Барро подчеркнул, что Франция признает право Израиля на самооборону от атак движения Хизбалла, однако считает нынешние действия Израиля серьезной ошибкой и нарушением международного права. Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена углублять и расширять контроль над территориями в Ливане, ранее находившимися под контролем Хизбаллы. Заявление прозвучало после взятия под контроль крепости Бафорт на юге Ливана. Израиль и Ливан ведут переговоры с апреля месяца. 15 мая стороны продлили режим прекращения огня еще на 45 дней, однако обмен ударами между Цахал и Хизбаллой продолжается. Внешнеторговый оборот Таджикистана и Узбекистана составил свыше 284 миллионов долларов, сообщает Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показатель вырос на 95,5 миллионов долларов. Основу поставок из Узбекистана в Таджикистан составляют природный газ, нефтепродукты, электроэнергия, удобрения, металлопродукция, стройматериалы и бытовая техника. В свою очередь, Таджикистан экспортирует в Узбекистан преимущественно цинковые медные руды и концентраты, электроэнергию, уголь, алюминиевые профили, хлопковое волокно и отдельные виды сельхозпродукции. В марте этого года во время государственного визита президента республики Эмомали Рахмона в Узбекистан стороны заявили о намерении нарастить взаимный товарооборот до 2 миллиардов долларов. На таможенном посту Фатехабад в Сагдийской области введен в эксплуатацию новый ангар, построенный в рамках сотрудничества между таможенной службой республики и управлением ООН по наркотикам и преступности. Новый ангар позволит улучшить условия проведения таможенного контроля, повысить эффективность досмотра грузов и укрепить инфраструктурный потенциал таможенного поста, расположенного на одном из ключевых участков государственной границы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароны авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, TinCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
1: Ну что ж, дорогие друзья, действительно, каждому из нас нужна такая определенная некая забота в понедельник. Ну, вы знаете, вот правильное пробуждение – это раз. Вот проснулся не под крики, там, допустим, своих родных или близких, а вот так вот нежненько проснулся в кроватке, все так замечательно, добежал до кухни, поставил чайничек, заварил вкусного чайку, кофейку, как говорится, выпил все это, позавтракал в тишине, все замечательно, настроение уже приподнятое, и идешь вот так вот на работу. Но это идеальные, друзья, сценарии. Самый, что ни на есть, идеальный сценарий. Как правило, все иногда бывает сверхом на голову. Как это говорить правильно, вот, Лола?
2: С головы.
1: С ног на голову.
2: Там,
1: да. Абсолютно
2: вверх,
1: верно.
2: Ногами.
1: Или вверх ногами. То есть все получается наоборот. И вот если действительно у вас такое же утро задалось сегодня, все наоборот, чаще оно такое и бывает, то не переживайте. В течение дня мы готовы вас поддержать. Знаете, тот самый знаменитый мультфильм про Чипа и Дейла. Вот мы, если что, это мы сегодня, ваши Чип и Дейл, готовы спасти ваше настроение и просто провести время вместе с вами, ну а также открыть то самое второе дыхание. Здесь в студии для этого Андрей Соколов и Лола Абназарова. Друзья, стартуем. Новая неделя, понедельник. Всем привет!
2: Всем привет, друзья, да, и потрясающего настроения желаем вам в этот понедельник, чтобы вы могли действительно вот так вот потрясающе начать свою рабочую неделю, чтобы масса всего положительного было, потому что сегодня не только понедельник, сегодня еще 1 июня, это значит, что наступило лето, друзья, а еще сегодня замечательные праздники отмечаются, Международный день защиты детей и, кстати, Всемирный день родителей, ты вот знал? Немногие, оказывается, знают.
1: Да,
2: поэтому, друзья, пользуясь случаем, поздравляю.
1: Поздравляем
2: вас.
1: Да.
2: Мы еще будем говорить про праздники, но ты знаешь, я не могла об этом не сказать в самом начале, потому что вот с утра как вышло, мой путь проходил сразу через 2 детских сада, получается. И ты знаешь, в каждом из детских садов музыка, веселье, детский смех. Это так радует, это действительно столько положительных эмоций дарит. Поэтому, друзья, искренне вас поздравляем с этим замечательным днем. И пусть действительно в каждом доме звучит детский смех. Пусть этот день приносит радость, вот позитив, хорошее настроение. Ну, а деткам хочется пожелать счастливого детства.
1: Ну, я не мог не добавить ложку дегтя
2: в
1: этот цветник, который сейчас вот описывала Лола. А мне, знаешь, иногда нужен праздник, наоборот, день защиты от детей. Иногда мне он нужен, правда. В особенности, знаешь, летом это будет происходить, потому что дети в основном будут оставаться, конечно же, дома. И да, такая защита мне потребуется. Но благо, ты знаешь, выручают, конечно же, бабушки и дедушки. Вот, вот эти вот люди, защитники от детей, ты знаешь, потому что нервная система ведь тоже страдает. Они же такие шебутные.
2: Но мы с тобой на работе находимся большую часть времени.
1: Ну, да.
2: Поэтому, понимаешь, нас особо вот как бы и защищать не приходится.
1: Но мы выходные на только работе. Единственные. Да.
2: А выходные это в любом случае происходит. Это как раз то время, когда нужно посвящать семье и деткам. Так что все нормально.
1: А, надо посвящать детям, да?
2: Да, это обычно так происходит.
1: Я-то думал, что я живу для себя немножко. Ну, ладно.
2: Совсем капелюшечку.
1: Ладно. На самом деле, сегодня классный праздник и такой вот момент. Еще раз вспомнить детство, дорогие друзья. Так, Фархот на связи. Салам алейкум. Очень рад вас снова слышать. Я надеюсь, что вы хорошо провели праздники и подзарядились энергией. Да, мы уже с пятницы подзаряжаемся энергией.
2: Да, спасибо. Столько энергии было в пятницу. Я вот сорвала свой голос, поэтому вот надеюсь очень, что все-таки в ближайшее время восстановлю его и даст столько энергии, сколько мы, мне кажется, с Андреем получили, да и в целом вся медиагруппа наша замечательная. Мне кажется, это вообще больше не происходит ни в один другой день. Вот,
1: мы
2: вот
1: зарядили свой пауэрбанк, свою батарею, наверное, на целый год вперед. Так что да, энергии было просто колоссальное количество и на сцене, и возле сцены,
2: вообще,
1: и
2: в принципе, в
1: где вот эти были интересные локации от наших партнеров. Да, в целом было очень максимально интересно. А вот добавляет Фархот, а я был в Самарканде на сборе болельщиков Манчестер Юнайтед. Вау!
2: Ох, как здорово!
1: Круто,
2: Фархот,
1: круто!
2: Вы молодец большой!
1: Круто,
2: и время нашли, и возможности,
1: Фархот
2: это замечательно.
1: Футбольный болельщик до мозга костей просто в этом

0: плане, так что да, Фархот, ну что, рады за вас, действительно, вы, возможно, исполнили какую-то свою футбольную мечту. И даже отправляет нам некоторые интересные фоточки. Во-во-во, все в футболочках, Манчестер Юнайтед.
1: Кстати, да, красный цвет, так много яркого, здорово, вообще замечательно. Да, остается только порадоваться нам за вас.
0: Слёт болельщиков произошел.
1: Вот хорошо, что Андрей не такой ярый болельщик, фанат футбола.
0: Нет, вообще нет, конечно.
1: А так бы он точно радовался за вас не от чистого сердца, не от всей души. Потому что прям видно. Ну ты посмотри, какие фотки классные. Прям видно, что люди от души время проводят.
0: Я уже немножко позавидовал Фархоту, потому что он был, во-первых, в Самарканде. Это очень красивый город. Угу. Скажу я тебе, древний красивый город, да, где очень много разного рода достопримечательностей. Так, это пацаны, говорит, с Душанбе. Кстати говоря, вот ребята, видимо, собрались, целая такая вот хорошая компашка, и отправились в Ташкент. А не в Ташкент, в Самарканд. Ну, а может быть, и в Ташкент заехали, кто знает, дорогие друзья.
1: Ну, в общем, молодцы. Молодцы. Да, ну что, действительно, молодцы. Вот правильно вы закончили весну, получается, и начали лето, Фархот. Пусть действительно у вас будет побольше таких поводов для радости, вот такого вот оптимизма вам неиссякаемого. Да, и все. Всего самого хорошего.
0: Именно так. Ну, друзья, мы делаем небольшую остановку. Будем рассматривать видосы и фотографии от Фархода. У нас достаточно вот их отправил. Ну, а сейчас, друзья, реклама и композиция в эфире «Азия Плюс». Скоро будем.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
8: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав дар Азия Плюс.
2: Бозях кисай тозе азиндаги.
10: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده

0: سرخط خبرها.
1: ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا 12 مدال به دست آوردند. سازمان ملل متحد در سرگاه مفلس شوی قرار دارد. فرانسیا خواست وابسته به حمله اسرائیل با لبنان جلسه اضطراری شروع به خطری دعوت شود. گردش تجارتی تاجیکستان با ازبکستان بیش از 50% افزود است. در گذرگاه گمرکی فاتح آباد انبار جدید افتتاح گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 603
4: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
5: شوک کانتنت. Все безумие мира за 3 минуты.
6: Идешь так по улице, и тебе навстречу человека в костюме розовой пантеры. Ну, наверное, у меня это вызовет улыбку. Да? Ну, прикольно. Ну, вот здорово, что ты вот надел этот костюм и решил вот порадовать людей. Ну, прикольно. Но когда ты его второй раз видишь, третий, четвертый раз, это уже как-то настораживает. И сразу, знаешь, музыка в голове начинает играть из фильма «Розовая пантера». Да, дорогие друзья, в городе ведутся поиски чудака, нарядившегося в розовую пантеру. Это происходит все в США. Сейчас расскажем, о чем идет речь.
7: Да, некоторое время назад жители Фредериксбурга, это Вирджиния, США, начали замечать на улицах чудака, который наряжается таким персонажем, как розовая пантера. И хотя поначалу горожане были склонны, ну, с улыбкой воспринимать это эксцентричное поведение, вскоре их напугало заявление полиции. Потому что власти сообщили, что таинственная пантера может быть не так безобидна, как кажется. И эта персона подозревается в том, что она следит за детьми. Ага, горожан ужас. Призвали к бдительности. Правда, с тех пор чудака видели лишь единожды. Он зашел в местный магазин и был вынужден бежать оттуда, потому что покупатели в довольно резкой манере потребовали, чтобы он показал свое лицо.
6: Да, конечно, отныне на улицах больше не появлялась эта самая пантера. Есть мнение, что известность и шумиха заставили чудака все-таки повесить свой костюм на хвостик. Вряд ли ему так уж хотелось, конечно, разбираться с полицией. Или, что хуже, стать жертвой вообще самосуда, кстати говоря. Да, вот такой чудак. Да, слушай, ну, с одной стороны, знаешь, да, идешь по улице пустынной, а сзади поворачиваешься, а там розовая пантера. Ой, ужас какой. А если еще темная улица?
7: Да, становится страшно. Она еще просто мимо прогуливается, ну, вдруг да. Там решила подышать
6: или
7: свежим воздухом.
6: Как дела?
7: Да, это еще, ну, не так страшно все-таки, согласись. А вот здесь оказалось все действительно не так безобидно, потому что очень часто злоумышленники действительно закрывают свое лицо и готовы для этого наряжаться, различные маски надевать и в целом костюмы. Поэтому да, вот здесь нужно быть аккуратнее.
6: Хорошо, что не в костюме Пеннивайза он гулял по улице.
7: Вот,
6: уже
7: кстати,
6: радует, кстати.
7: В Америке одно время же, да, было очень популярно, когда преступники переодевались почему-то именно в клоунов.
6: Да, ну и знаешь, таких чудаков очень много появилось перед премьерой, кстати, того самого Пеннивайза, когда у них состоялось вот одно из последних премьер, потому что их там много. Оно один, оно два, оно три. Там,
7: да, но это были
6: далее.
7: Просто

0: подгузников Unicorn. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Сразу вспомнил сегодня сказку эту знаменитую: «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милее, всех румяней белее». Вот, дорогие друзья, мы сегодня вспомнили эту сказку не зря. На самом-то деле, оказывается, появился гаджет, называется он BORG F771.
2: Мне это, кстати, нужно. Я вот посмотрела, ты знаешь, думаю, тебе я бы не нужно? Отказалась. Да, ну, но хорошо. Это классное умное косметическое зеркало. У него есть сенсорный дисплей,
1: ну,
2: UV-камера для проверки равномерности нанесения, кстати, SPF защиты
1: да.
2: И стройный бьюти-ассистент, который оценивает уровень солнечного света и влажность.
1: Ну, прикольно, прикольно.
2: Да,
1: ну, давай характеристички расскажем об этой штуке. Дрюки сегодня UF, да, правильно говорит, камера в реальном времени показывает, насколько равномерно нанесен SPF-крем. Три режима, оказывается, подсветки. Есть еще теплое, холодное, естественное, с регулировкой яркости. Бьюти-ассистент еще там встроен, анализирует солнечный свет и влажность, помогая корректировать уход. Сенсорный дисплей 1,6 разрешения, 400 на 400. Корпус из алюминия, конечно, цвет шампань. Цвет неплохой. Ну, кстати, красиво. Аккумулятор 1020 мАч. То есть, получается, зарядка через USB около 3 часов работы. Ну, и это в постоянном режиме 3 часов работы, конечно. А вес всего 134 грамма. Относительно немного. Но цена, ты знаешь, такая, весомая, я бы тебе отметил бы.
2: Ты, кстати, уже перевел, да, ее?
1: Да, я перевел ее уже в Самани.
2: Какой молодец. Около 3000 Самани стоит такой гаджет, друзья. Да. И если посмотреть на BORG критически, то многие его функции можно назвать скорее маркетинговым ходом, конечно, чем действительно необходимыми. Ну, во-первых, это пример устройства, которое решает проблему, о существовании которой большинство людей просто даже не задумываются. Проверка качества нанесения SPF-крема через ультрафиолетовую камеру выглядит технологично, однако большинство пользователей десятилетиями успешно пользуются солнцезащитными средствами без подобных гаджетов. Достаточно просто наносить крем согласно инструкции, ну и обновлять его тоже согласно инструкции.
1: Ну, это бьюти-ассистент, измеряющий уровень солнечного света и влажности, также вызывает, конечно, вопросы. Эти данные доступны в любом смартфоне через погодные приложения, а рекомендации по уходу за кожей остаются универсальными. Влажность кожи, использовать SPF и подбирать средства по типу кожи. Да, тут все, мне кажется, абсолютно индивидуально. Как бы под одну гребенку тут всех, как говорится, не положишь. Ну и три режима подсветки. Полезная функция, но она давно присутствует в зеркалах стоимостью в несколько раз намного дешевле. При этом цена устройства приближается к стоимости полноценного смартфона или профессионального косметического оборудования. Тут тоже не поспоришь.
2: Да, ну и в результате это самое зеркало BORG скорее является статусным аксессуаром и предметом технологического интереса, чем необходимым инструментом ежедневного ухода. Большинство его возможностей можно заменить обычным зеркалом, смартфоном и правильно подобранной косметикой, потратив значительно меньше средств. Согласна, но мне все равно нужно. Потому что, знаешь, вот это самое умное зеркало, которое будет тебе напоминать, а частенько из-за нехватки времени, из-за спешки. Женщины действительно забывают о каких-то таких моментах.
1: Окей. Вот,
2: а
1: допустим,
2: здесь было бы очень кстати.
1: Ты так открываешь это зеркало, кстати, говорит, а вот с левой стороны у вас на 0,3 миллиметра меньше крема, чем
2: нет,
1: с правой.
2: Нет, не утрируй. Все было бы по-другому. Напомнило бы мне зеркальце о том, что сегодня, допустим, очень агрессивное солнышко или там повышенная влажность или еще что-то. Напомнило бы о том, что обязательно нужно нанести тот самый крем. Не забыть, потому что это действительно очень важно.
1: В принципе, Лола, если вот посмотреть прогноз погоды, если вот в самый жаркий день просто вытащить руку из окна в Таджикистане, кажется, вполне понятно становится, что тебе нужен солнцезащитный костюм.
2: Да, вот, это в принципе понятно. То есть все, наступила весна у нас, особенно позднее лето. Но ты знаешь, когда утром, я думаю, все мамы меня поймут, женщины собираются и стараются ничего не упустить. Нужно собрать там детей куда-то в сад, еще, может быть, в школу, пока учатся на работу, надо успеть им завтрак приготовить, после них все убрать, собраться самой. Огромное количество дел, и бывает, ты просто забываешь про себя, понимаешь? И здесь вот очень важно, чтобы нашлось вот такое зеркальце,
1: хорошо,
2: и вовремя
1: ладно,
2: тебе об этом
1: ладно,
2: сказала.
1: Ладно, допустим, но ты знаешь, мне кажется, у него есть еще одна классная фишка, которой можно будет воспользоваться в дальнейшем, если там присутствует ассистент, ассистент, да, как я понимаю. Угу. Его можно немножко подформатировать под себя, и знаешь, каждый раз, когда ты открываешь зеркало, даже такая заспанная вся, уже такая, знаешь, растрепанная, а только проснувшаяся, открываешь зеркало, как ты красиво сегодня выглядишь. Ой, какая ж ты
2: комплимент
1: сегодня,
2: Вилька. Да, кстати,
1: то есть такие, такая функция аффирмации такая некая, знаешь, да? Открываешь зеркальце, какая бы ты ни была, заспанная, уставшая, не знаю, и так, мешки под глазами огромные, говорит, какие у тебя красивые мешки под глазами, так тебе идут.
2: А вот видишь, уже и ты, да,

0: даже нашел какие-то плюсы. Поэтому я сказала, мне это нужно, кстати. Да.
1: А прическа вот. Взрыв на макаронной фабрике так идеально тебе подходит, твои цвета, да. твоему коже.
0: Да. Да. Знаешь, это да? тоже правильно. Да. С утра важен вот этот самый правильный настрой.
1: Согласен с тобой. Так что да, мне кажется, вот такие штуки я лично за. Но дороговато. Вот честно, согласна. По цене я немножко не согласен, что зеркальце стоит почти 3000 сумани, дорогие
0: да,
1: друзья.
0: Согласна.
1: Это реально цена хорошего смартфона в данный момент. Ну что ж, мы прямо сейчас сделаем небольшую остановку, друзья. Возвращаемся мы к вам уже в следующем часе. Скоро будем.
2: Шарикела задбор зутфуд ва кифси. Фармойши хурок. Осон ва бейнаубат.
3: Салом, достон. آیا میدونید که با نمک در عصر میانه ثروت رو چین میکردند؟ نمک آنقدر قیمت بود که آن را طلای سفید هم مینامیدند. مردان همیان های پر از نمک رو با خود میبردند و از روی آن ثروت خود رو معین میکردند. حالا هم آن هرچند قیمت هم نباشد برای طعم و مزه مواد مهم است. استفاده آن باشد حتما باید از روی معیار و وایه مشخص باشد تا به جسم زیان نرساند.
2: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلاس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس رادیو با حرف اولی الفبا
5: Ibrahim Zadeh.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Азия Плюс. Дараджаи бодой хасбият. Азия Плюс.

0: дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомони ва 76 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 манати озари 5 сомони ва 43 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомони ва 33 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна 10 афғони 1 сомони ва 44 дирам, 1 дирҳами Амарати Муттаҳидаи Араб 2 сомони ва 51 дирам, 10 тангаи Қазоқи 19 дирам ва 1 лири туркӣ 21 дирам арзиш дорад. Естер Селстон, нависанда ва сайёҳи Бритониёӣ, гуфта будааст, ки агар хоҳед, ки фарзанди хубу шоиста ба воя расонед, барояш пули 2 карат камтар ва вақти 2 карат бештар ҷудо кунед. Шумо чӣ назар доред? Барои тарбияи дурусти кӯдакон чӣ муҳимтар аст? Пули бештар ё вақти зиёдтар? Акнун гӯед, ки худи кӯдакон ҳоло ба кадом вариант таваҷҷӯҳи бештар доранд?
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
5: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
3: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Ну что, приветствую вас, дорогие друзья, снова второе дыхание рулит в эфире, это уже второй час, набираем обороты вместе с вами, вы присоединяйтесь, добавляйте звука, дорогие друзья, и давайте узнаем, что вообще произойдет в этом часе в ближайшие буквально минуты. Ну, во-первых, в самом начале, друзья, расскажем, какие сегодня отмечаются праздники. Сегодня все-таки первый день лета, 1 июня 2026 года,
7: да.
6: Уже, мне кажется, праздник, да, именно так. Ну, а еще, конечно, будет другая полезная информация, которая прозвучит в течение этого часа, все будет... как вы любите. Ну а сейчас, друзья, начнем с праздников, но прежде, как всегда, представимся. Андрей Соколов здесь, Лола Назарова.
7: Мы вот здесь, да, и отправляем вам наилучшие пожелания и наши теплые, уже летние приветы,
6: горячие.
7: Друзья. Мне кажется, после слова летний, да, уже действительно поднимается температура, становится жарче. Но это и хорошо, друзья, да. В любом случае, лето есть лето, здесь своя прелесть, своя красота и своя энергия. Поэтому, да, друзья, начнем поздравлять вас с праздниками, тем более, что сегодня их предостаточно.
6: Да, ну, Международный день защиты детей, само собой, конечно же, сегодня такой, вот, мне кажется, один из главных праздников. Сегодня, да, обнимите своего чадо, поцелуйте его, угостите вкусной мороженкой, ну или отведите куда-нибудь в какой-нибудь там детский центр или в киношку. Мне кажется, сегодня дети уже с самого утра ждут, куда нас отведут эти взрослые, что же нам вкусненького принесут.
7: Да.
6: Я думаю, предвкушение уже сегодня,
7: ну,
6: все
7: это
6: детки.
7: Те, кто постарше, конечно, и те, кто более продвинутые, и те, кто помладше, они еще наверняка, может быть, не в теме, как сейчас принято говорить, да, и, возможно, даже не знают, но, действительно, друзья, во всем мире отмечается этот замечательный, добрый праздник,
6: ты
7: поэтому,
6: знаешь,
7: да,
6: я прикол
7: обязательно не упустите
6: свой...
7: возможность побаловать своего ребенка сегодня.
6: Я прикол расскажу свой с утра буквально. То есть сейчас уже у детей в школе стартуют экзамены, можно сказать, у кого-то стартовали, или со следующей недели,
7: да,
6: уже стартуют.
7: Начнутся.
6: И буквально у моей дочки, которой уже вот 11 лет, у нее сегодня консультация реакция перед экзаменом. То есть у меня получается самый первый экзамен вообще, в принципе, в жизни. А и сегодня утром я, получается, пытаюсь разбудить свое любимое чадо, и она мне говорит: папа, сегодня же 1 июня, День защиты детей. Да что, какая школа? Ты о чем вообще? Сегодня же праздник! Я говорю: да-да-да, у тебя праздник. Вот иди в школу. Праздник у тебя будет вечером. Так что вот так. Ты знаешь, многие дети уже ждут.
7: Да, те, кто постарше, еще раз это повторюсь, правда, конечно, ждут. А я еще раз напомню, что даже в детских садах сегодня, вот, в принципе, проходят вот такие вот развлекательные мероприятия, где наверняка устраиваются чаепития, где наверняка танцы, песенки, смех, веселье. Это просто не может не радовать, друзья. Да, искренне поздравляем и хотим пожелать, конечно же, во-первых, мира. Мира во всем мире, это очень важно. Ну и пусть вот этот самый детский, яркий, звонкий, задорный смех почаще мы с вами слышим. И... А еще сегодня Всемирный день родителей.
6: Да, само собой, сегодня Всемирный день родителей. И знаешь, хочется еще раз вернуться к первому празднику. Все-таки именно благополучие детей на всей планете зависит от нас. Вот поэтому и День защиты детей. Так что, взрослые, давайте беречь детство. Ведь если у ребенка будет счастливое детство, то и в дальнейшем у него будет тоже счастливая жизнь. От детства очень многое зависит. Конечно. Ну а сейчас, друзья, Всемирный день родителей, само собой, дорогие родители, себя в том числе и тебя тоже, Лола, поздравляю.
7: Спасибо, вот и я тебя, Андрей. Да. Вообще, конечно же, семья — это, наверное, самое главное, друзья. И праздник как раз-таки, он относительно молодой, и ему всего сколько получается?
6: 13 лет,
7: да. И он как раз-таки создан для того, чтобы вот все-таки подчеркнуть, наверное, важность семьи, ее сплочение, конечно, отношения между близкими родственниками. Поэтому, да, сегодня можно вообще отмечать два праздника сразу.
6: Да, детей и родителей.
7: И Всемирный день, да, детей и родителей. Это и удобно, и весело, и здорово.
6: Да и логично.
7: И логично, согласна. Всего. Уже теперь так. А вот чтобы не просто дети веселились, да, чтобы вот родители в стороне не оставались, да, тоже можно как-то это все совместить.
6: Согласен. Еще первый день лета, конечно, сегодня это 100%. Вы и так, наверное, поняли это, посмотрев календарь. Ну и Всемирный день молока, дорогие
7: вот,
6: друзья.
7: Вот, тоже полезно очень праздник.
6: На лугу пасутся ко...
7: Правильно, коровы.
6: Там коровы.
7: Да, та самая детская песенка, считалочка.
6: Пейте, дети, молоко, будьте здоровы.
7: Это правда. Ну, вообще, ты знаешь, я помню, что одна из главных рекомендаций вообще врачей вот в моем детстве была как раз-таки связана с молоком. Когда врачи говорили: пейте молоко, употребляйте кисломолочные продукты, все это нужно делать, и важно прям с раннего детства до глубокой старости, это поддерживает здоровье. И это действительно так, ничего не поменялось с того времени, ну, да. Поэтому да, действительно, друзья, молоко это такой вот универсальный продукт, огромное количество еще других продуктов из него создается, это очень вкусно и полезно.
6: Абсолютно верно, друзья, молоко вообще такой уникальный продукт, из которого делают огромное количество еще и других продуктов, просто сумасшедшее количество, дорогие друзья, мы вот когда-то даже об этом говорили в нашей постоянной рубрике «Эфир под соусом», друзья, очень много всего производится из этого уникальнейшего продукта, содержащего кальций, такой очень важный строительный материал для организма, в целом для растущего организма тем более. Но ты знаешь, есть люди, у которых непереносимость есть молока.
7: Да,
6: и среди моих знакомых, да, есть парочка таких людей, им реально сложно, потому что им хочется вот молочные коктейли попробовать летом, холодненькие, а они не могут.
7: Ой, ты знаешь, вот мне кажется, было сложно раньше. Сейчас уже сложность пропала, сейчас огромное количество безлактозных продуктов на рынке, в любом магазине есть и молоко, и коктейльчики,
6: да,
7: и другие молочные продукты.
6: Но вряд ли, знаешь, прогуливаясь по улице, увидев ларек с молочными коктейлями, ты скажешь: а у вас на кокосовом или на обычном?
7: Вот, кстати, вот, в некоторых тут, понимаешь, ларек нет, вот, но в некоторых заведениях уже, ты знаешь, можешь даже вполне себе позволить.
6: В некоторых заведениях, в некоторых отметим, да, действительно, есть и молоко, специфическое молоко, соевое, кокосовое, то же самое, дорогие друзья, которые могут употреблять люди с непереносимостью лактозы. Так, друзья, еще один день, скажи что-нибудь приятное. Вот так отмечается. Хороший такой праздник.
7: Классный тоже праздник, друзья. Ну, послушайте только, как здорово, когда действительно можно что-то приятное сказать.
6: Андрей, у тебя сегодня будет зарплата.
7: Самое приятное, да, наверное?
6: Приятно же звучит.
7: Зайди к бухгалтеру.
6: Зайди.
7: Это тоже приятно, согласись.
6: Прям вот самый смак сказала просто приятности.
7: Да, есть особенно приятные, конечно, какие-то фразочки для нас. Мы вот шутим, но в любом случае, друзья, что бы это ни было, иногда вот просто заходишь, увидишь там какого-то друга, родственника, неважно, может быть, это коллега, знакомый, сосед, соседка. И вот если что-то приятное скажешь человеку, просто похвалишь, сделаешь какой-то комплиментик, да просто скажешь о том, что вот недавно вспоминал про тебя, это, согласитесь, приятно, друзья. Поэтому почаще говорите.
6: Недавно мне сон снился. Ну, не буду рассказывать, что за сон. Знаешь, как начинается вот с этого. Так, ну, в общем, да, дорогие друзья, говорите приятное, говорите комплимент. ты. Это тоже хорошо. Ну, а мы, друзья, делаем комплимент нашему эфиру. Мы уступаем ему место в виде коммерческой паузы и других рубрик. И скоро будем.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
8: О, чи хупки багоромат, гул, офтоб, апш, боз аллергия.
9: Урум, азизам, илоджаш хаст, аллервик, рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд, яны?
9: Хамаги, дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту, 24 суат аз нишонахуи он озоди. Аллервик, хоболут намекунат, ва бахайоти фаолона халал намерасонат.
8: Ба кудакон ха мумкин аст?
9: Ба кудакони аз ду сола боло, ва тамум би ойла бехав аст.
8: Ман би ту чикор мекардам, а?
9: Аллервик, хайоти би аллергия, аз дурхунаху пурсон шавет.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
12: О, вот это другое дело.
13: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
14: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
15: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
16: Дерест ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст, хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: Коротко о главном.
1: США и Иран обменялись ударами на фоне переговоров. В Мьянме в результате взрыва погибли 46 человек. Армению призвали провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС. В Японии из-за тайфуна отменили более 400 рейсов. Больше 700 человек задержали во Франции после победы ПЦЖ. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка – ваш успех.
3: Как ты оскуфился?
4: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
3: Не поняла.
4: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
5: Ой, все мы хотим звучать убедительно, правильно в любой, дорогие друзья, ситуации. Вообще быть услышанным важно не только как диктором, вот как нам, допустим, ведущим или певцам, но и каждому из нас. При общении с начальством в деловых переговорах или горячих дебатах за чашечкой кофе и голос в любой ситуации может стать решающим аргументом, даже если на руках нет нужных козырей. В общем, сегодня рассказываем, как все-таки, если природа вас не наградила вот этими вот обволакивающими бархатистыми интонациями, мы сегодня вам, в общем, подскажем, как это сделать. Друзья, довольно простые, легкие советы, чтобы вы звучали всегда и везде убедительно.
6: Да, ну, во-первых, конечно, нужно следить за дыханием, друзья. Это действительно важно, это действительно так. Когда воздух заканчивается прямо посреди важного пассажа, это, естественно, не есть хорошо, не добавит вам никакой уверенности, да, и судорожно-свистящий вдох на полуслове тоже не добавляет той самой уверенности. Можно сказать, что у всех разный объем легких, и что же делать, если у вас совсем небольшой, ну и, конечно же, речь не тренирована. Но тут, как часто бывает, размер имеет значение, важно лишь, как вы легкими пользуетесь. Потому что вот те самые вокалисты и дикторы знают, что дышать лучше всего не грудью, а животом. Это называется диафрагмальным дыханием. Попробуйте не поднимать плечи для вдоха, а добирать воздух брюшной полостью. И поверьте, так умеет делать каждый. Просто нужно вот лечь, расслабиться и подышать, внимательно прислушиваясь к своему телу. Сразу заметьте разницу. Как только поймете механизм, попытайтесь переносить такое же дыхание и в режим, когда вы находитесь стоя. Ну, а там уже и до привычки недалеко.
5: Да, абсолютно верно. Ты знаешь, бывает такое, что приходят люди и говорят, я хочу работать диктором, я хочу озвучивать вот эту рекламу, там, озвучивать фильмы, давайте мне текст. И знаешь, даешь текст, первый раз человек читает и начинает задыхаться, говорит, а что, как вы это читаете? Вы же не дышите, наверное? Нет, дышим. То есть это тоже все приходит с привычкой, дорогие друзья, и первые люди реально просто начинают задыхаться, когда читают 2-3 предложения. Они не дышат в этот момент, это жутко, друзья. Но тем не менее, все приходит с опытом, мы вас верим. А еще стоит не торопиться, друзья. Чем быстрее все скажут, тем быстрее они услышат и не смогут перебить. Ну вот думают некоторые, конечно же, когда начинают спорить с кем-то, да, как правило, надо громко сказать прямо сейчас, быстро. Но нет, друзья, не стоит этого говорить. Иногда даже, мне кажется, пауза играет просто иногда просто такую роль, когда ты просто в какой-то момент остановился, и все сразу стали слушать именно тебя. Так что не надо превращать свою речь в кашу. Лучше все проговаривать правильно, делать определенные паузы, делать интонации, где это нужно, и все у вас будет хорошо. А вот размеренную и, кстати, уверенную речь не только приятнее слушать, но и проще воспринимать. Совсем хорошо, когда четкие слова произносятся в ровном темпе, не пережевываются словами, паразитами и лишними звуками вроде вот так, друзья. Ну и вы всегда выверенные паузы делаете в нужный момент, и это на самом деле ваш лучший друг в разговоре. Вот так вот, дорогие друзья, так что не торопимся.
6: Да, а еще, друзья, есть такой совет: пойте в душе или в душе. Звучит смешно, да, но это так, работает. Знаете, когда действительно у нас тоже была практика, когда я еще была студенткой, то есть мы проходили некую вот такую практику, и нас тоже спрашивали: вот вы, в принципе, поете, умеете петь? И многие скажут: да, да, конечно, да. Но на самом деле это обычно как происходит? В ситуации, когда тебя никто не видит, ты полностью расслаблен, ты начинаешь там что-то у себя в сердце, в душе напевать, а потом прям хочется этого сделать вот уже все во весь голос. И это, оказывается, тоже имеет значение. Потому что вас никто не смущает, когда вы находитесь наедине с собой. Никто не видит. Вы раскрепощены. Вы действительно расслаблены. И можете использовать свой голос как хотите, без оглядки на посторонних. Даже соседей можно не бояться, в принципе. Тут все понятно. И вот именно во время пения вы не бойтесь прорабатывать какие-то верхние, нижние ноты. То есть старайтесь как-то играть своим голосом. Можно переходить с тихих на громкие звуки. И даже особые приемы в виде какого-то любительского гроула или фальцета. Есть и такие. А дополнительная вот влажность, что касается души, если именно там начать петь, царящая в ванной, она раскрепостит и связки, и только скрасит звучание. Кстати, там же особое такое, да, звучание получается.
5: Потрясающее звучание.
6: Там все как раз знают.
5: Там такой дилей хороший, эхо такое интересное.
6: Да, и эхо интересное получается. И, в принципе, кажется, что действительно звук какой-то другой. В итоге вот то самое состояние, когда вы начинаете петь в душе или в комнате, или еще в душе.
5: Или в душе.
6: Да, то оно как раз и становится тем самым отличным тренажером для того, чтобы вот мышечная память дала о себе знать уже при последующем каком-то важном разговоре.
5: О, прикольный совет.
6: Да, причем вы сами даже этого поначалу можете и не заметить.
5: А почему бы и нет? А вообще я всегда иногда пою в душе, мне это поднимает настроение. Ну и еще, друзья, успокойтесь. Голос часто отражает психологическое состояние. Исследования показывают, что он даже может служить раненым таким, ранним индикатором депрессии. Ну и вот в замедленной речи монотонности и сужение диапазона частые признаки сниженной уверенности и настроения. Наверняка вы сами замечали, когда человек нервничает, его голос может дрожать и срываться. Происходят такие запинки, иногда даже повторяется легкое заикание. Чтобы этого не произошло, попробуйте отвлечься, вспомните чем-то приятным. Не представляйте какую-то, знаете, встречу, выступление грядущее или в данный момент как происходящее. Лучше вспомните что-то приятное, смешное, интересное, то, что происходило с вами в жизни. Уютный разговор, домик какой-нибудь, я не знаю, может быть, просто у окна сидите, разговариваете с каким-то близким человеком в уютной обстановке. Уже, мне кажется, вот такая обстановочка внутри вас, она обволакивает, и вот это вот вся скопившееся нагнетание, скопившееся стресс, все это куда-то уходит стороной. Так что попробуйте. И попробуйте еще пару раз вздохнуть очень глубоко. Это тоже избавит от напряженности. Тогда голос будет тоже таким хорошим, понятным, ясным и не дрожащим.
6: Согласна. А еще нужно слушать себя, друзья. Если вы хотя бы раз пользовались диктофоном или смотрели видео с собственным участием, то наверняка поражались. Ну, многие точно, потому что кажется, это я действительно так говорю, это мой голос, да это мне не нравится, да это вообще на меня не похоже. И это на самом деле абсолютно нормально, потому что из-за строения черепа и слуховых каналов мы слышим собственный голос как бы в искаженном виде. К нему мы привыкаем, да, а вот звукозаписывающее оборудование выводит его нам уже более чистым, без вот этих вот самых помех. Поэтому, если кто-то хочет, конечно же, заняться своим голосом, звучать уверенней, нужно обязательно записывать свой голос, слушать себя вот в записи. И если вы его сможете полюбить таким, каким его слышат окружающие, то говорить вам тоже станет намного проще.
5: Да.
6: Я, кстати, здесь тоже согласна. У тебя тоже был такой первый раз, когда ты себя послушал?
5: И что за ужас?
6: Да, это же не мой голос. Как так? Но у нас большой плюс в том, что нам перед микрофоном все равно нужно собраться. И мы себя действительно собираем, и, возможно, действительно звучим чуточку по-другому, чем
5: абсолютно
6: в обычной жизни.
5: В жизни по-другому. Хотя все равно меня узнавали, когда я просто обычным своим голосом говорил, нерадийным, скажем так. И, знаешь, меня узнавали. Было такое. Ну, наверняка тебя тоже, я думаю.
6: Да, согласна.
5: Ну и вот, друзья, слушайте других тоже. В диалоге для вас, конечно же, важны вы. Но если только, конечно, знаете...
6: Только солировать, только солировать и одному говорить, да, ты знаешь, ничего не получится хорошего.
5: 100%, дорогие друзья, это работает в том числе и в публичных выступлениях, где прямой такой вот словесный ответ вы не получаете в реальном времени. Следите за настроением адресата речи, за откликом и реакцией на ваши слова, ну и подмечайте, к чему люди прислушиваются, что принимают острее, а что скорее игнорируют. Если же вы на выступлении в глазах разбегаются, попробуйте выбрать кого-то другого, Да, вы знаете, бывает такой прием, когда ты блуждаешь по залу, выбираешь себе одного человека, работаешь только для него. Кстати, тоже такой очень хороший, интересный прием. Его, как правило, выбирают актеры, которым трудно сосредоточиться.
6: Да, и ораторы тоже.
5: Да, и ораторы в том числе. Да, выбираете одну личность и как будто бы и видите его реакцию, и как будто бы ему и рассказываете, а других как будто бы и нету в зале. Но это один из приемов, друзья. Его тоже можно брать на вооружение. Ну и, само собой, конечно, чем больше у вас будет публичных выступлений, чем больше у вас будет, наверное, вот таких вот интересных дебатов, когда вы даже можете, собственно, друзьями и близкими их проводить, тем интереснее ваша речь в дальнейшем тоже будет. И вы будете подмечать некоторые интересные фишки. А, вот тут человек отреагировал, вот на это надо надавить. А, вот тут никто реакции не обозначил. Хорошо, тогда эту тему мы прикроем в этот момент. То есть здесь можно будет научиться как-то вот лавировать. Лавировать, наверное, эмоциями публики. Тоже
6: да,
5: интересная
6: штука. Да, ну и еще один последний совет, друзья, тренируйтесь, потому что в желании развивать голос некоторые идут и на дорогостоящие курсы, и офлайн занятия.
5: Ой, бесполезно.
6: И если, да, у вас нет ни времени, ни желания куда-то ходить, что-то искать, есть более приятные и ненапряженные способы.
5: И бесплатные.
6: Ну и еще один последний совет, друзья, тренируйтесь, потому что в желании развивать голос некоторые идут и на дорогостоящие курсы, и офлайн занятия.
5: Ой, бесполезно.
6: И если, да, у вас нет ни времени, ни желания куда-то ходить, что-то искать, есть более приятные.

0: курсы в соцсетях и тем самым тоже вырабатывать свой голос. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде, и рекламы, и мира в цифрах, и другой полезной информации в эфире Азия Плюс. Друзья, я думаю, что вернемся совсем скоро. Кстати, расскажем про один очень интересный сериал.
1: Улами дакик.
2: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
3: 445 метр дорозе тирамису и будки о шпазоне и толиои дар моги маи соли 2026 я карта будан. И на мали онго рекорди шо два бакитови рекордхои гинес ворид гашт. Барои умудасозии он 12 тона панир ва 5000 тона кулчакан истифода шуда буд.
2: Тавассути корт ва хамьони мобили фаури аз Камерс Банк Таҷикистон, истифодаи хамьони электронӣ, барномаи мобили, интернет банкинг, пост терминалҳо ва QR рамзҳои мобили хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Реклама дар Азия Плюс.
4: Утро не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1. Насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва. Ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1. Вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
5: Мега чипс харида, яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
6: Рамзро аз бастаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нуха диджей ба кайдир.
5: Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуха диджей.
7: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
8: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Шарики лаза и мусихи и ширкати сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Ну, друзья, стартуем. На прежде зачитаем сообщение от Рано. Мы почему-то вот в первом части проигнорировали. Но вот она говорит, что фруктовый сезон. Открываем варенье, джемы и пироги и наслаждаемся. Ну да, лето, конечно же, это сезон фруктов в нашей стране. Это чистая правда.
8: Да, Рано, спасибо вам большое. Очень классная открытка, такая яркая. Да, как раз действительно сразу...
7: абрикосовая такая.
8: Вот, да, вспоминаешь про вареницу вкусные летние. Это действительно так. Поэтому спасибо и за пожелания, и за то, что вот такую вот добавили какую-то даже, можно сказать, нотку.
7: Вкусненькую.
8: Вот вкусненькую, сладенькую, я хотела сказать. Да, это действительно очень приятно. Так по-летнему получилось.
7: Да, ну спасибо. И на сладенькое у нас тоже сегодня сериал «Человек-паук Нуар». Друзья, это такой один из интересных событийных сериалов супергеройских, да, последних лет. Авторы перенесли историю «Человека-паука» в Америку 30-х годов, объединив кинокомикс, детективный нуар и криминальный триллер. Главную роль исполнил здесь Николас Кейдж, что само по себе стал тоже одним из самых главных достоинств этого проекта. Но почему все-таки стоит посмотреть этот проект, тоже расскажем.
8: Да, во-первых, необычная версия Человека-паука, друзья.
7: Вот точно.
8: Сериал предлагает совершенно новый взгляд уже на знаменитого героя. Здесь нет привычного Питера Паркера, школьных проблем, высокотехнологичных костюмов. Здесь главный герой — это Бен Райли, бывший супергерой, который после трагической гибели любимой женщины отказался от своей миссии и стал частным детективом. Действие, кстати, происходит в 30-х годах.
7: Прикольно.
8: Поэтому, да, образ героя выглядит максимально необычно. Это шерстяная маска, плащ, старая автомобили, телефонные будки вместо привычных нам современных гаджетов. И даже происхождение его способностей отличается от привычных версий и способно удивить поклонников франшизы.
7: Это, знаешь, такая вязаная бабушка и шапка или костюм.
8: Медлительный, да, очень паук, мрачный. Особый интерес вызывает и переосмысление известных персонажей комиксов Marvel. Многие знакомые злодеи и союзники здесь появляются в более реалистичных образах, соответствующих эпохе Великой депрессии.
7: Ну и атмосфера классического нуара тоже присутствует. Если убрать супергеройскую составляющую, «Паук Нуар» остается качественным детективом, сериалом в духе классических фильмов с Хамби Богартом, друзья. Но вот история, конечно, начинается как типичное расследование, поиск поджигателя и слежка за такой вот нервной супругой постепенно приводят героя к масштабному заговору, связанному с мафией, политикой и борьбой за власть. Вот так вот интересненько.
8: Да, создатели уделили большое внимание деталям эпохи. Это и старые автомобили, джазовые клубы того времени.
7: Круто.
8: Да, расовые проблемы общества, кстати. Сигаретный дым, мрачные городские улицы. Благодаря всему этому сериал выглядит не просто стилизацией, а полноценным погружением в атмосферу американского кино 30-40-х годов.
7: Ну вот особенно, кстати, вот выделяется противостояние героя с криминальным авторитетом Сильвермейном. Да, который сыграл, кстати, Бернард Глисон. И его персонаж тоже внушает страх. Страх не суперспособностями, а влиянию и властью, друзья. Как интересно.
8: Да, еще это возможность выбрать формат просмотра. Одной из интересных особенностей этого проекта стала возможность смотреть его сразу в двух версиях. В цветной и нуар, конечно, черно-белый.
7: Интересно.
8: Авторы изначально создавали сериал с расчетом на оба формата. И его черно-белая версия максимально напоминает классические нуарные фильмы и лучше передает атмосферу эпохи. Цветная же выглядит ярче и ближе к стилистике комиксов. По мнению многих зрителей и самого Кейджа, кстати, именно вот монохромный вариант помогает сильнее погрузиться в историю и делает картинку более выразительной.
7: Ну и отличная роль, конечно, Николаса Кейджа. Уже знакомым поклонникам персонажа ради он озвучивал паука Нуара в мультфильме «Человек-паук». Через вселенную теперь актер получил возможность полноценно воплотить героя на экране. Его персонаж одновременно трагичен и комичен. Кейдж убедительно показывает показывает уставшего человека, пережившего потерю и пытавшегося найти смысл в жизни. Но при этом не забывают о фирменных эксцентричности. Его такие саркастические реплики, вспышки эмоций и необычная манера игры делают героя более живым и запоминающимся. Ну, сам актер, кстати, описывает своего персонажа как смесь 70% Хамфри Богарта и 30% Багза Банни. И это очень точно, конечно, отражает атмосферу этого сериала.
8: Да, подводя итог, можно сказать, что «Паук-нуар» удачно сочетает супергероику, криминальный детектив и какой-то классический нуар. Сериал предлагает такой свежий взгляд на знакомого персонажа, но впечатляет визуальным стилем и дарит зрителям еще одну яркую роль, конечно же, Николаса Кейджа. Его можно рекомендовать не только поклонникам комиксов Marvel, но и любителям атмосферных детективных историй.
7: Да, конечно, данный сериал вышел относительно недавно, только такая ограниченным, так скажем, тиражом на стриминговых площадках, дорогие друзья. Так что, да, кто знает, пройдет время, и, может быть, мы сможем уже увидеть его как-то более детально на других ресурсах. В общем, ждем, друзья.
8: Да, ждем, потому что действительно необычное что-то новенькое. Кстати, я тоже, ты знаешь, ждала, вот даже видела очень много интересных фактов. Во-первых, ты знаешь, было до конца засекречено даже название, хотя многие поклонники там пытались, да, что-то разнюхать. Нет, изначально вообще проект назывался, если перевести с английского, как старомодный. Просто что-то, да, что снимают в ретро-стиле таком, ты знаешь, чтобы особо как бы не давать намеков. Но потом потихонечку, конечно, стали раскрываться секреты. Вот камеры, кстати, у всех, кто работал на площадке, тоже были переведены в черно-белый цвет. Это тоже такая некая особенность. И вот посмотрим, что из всего этого получилось.
7: Прикольно то, что можно выбрать и ту версию, да, чтобы посмотреть. Mm-hmm. Очень интересно. Ну что, друзья, мы делаем небольшой остаток. Чтобы вернуться к вам уже, правда, в следующем часе. Скоро будем.
9: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
10: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Мышав астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташро бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
1: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шумо.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. США и Иран обменялись ударами на фоне переговоров. Армению призвали провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС. Больше 700 человек задержано во Франции после победы ПЦЖ. Далее подробности этих и других событий. Армия США нанесла удар по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Гурук и на острове Кешин, сообщила в соцсетях X Центральное командование Соединенных Штатов. Отмечается, что удары были нанесены в субботу и воскресенье. Ранее иранская ПВО сбила беспилотники США над островом Кешм в округе Джам, а также нанесла удар по авиабазе, с которой велась атака по телекоммуникационной вышке в Сирике, сообщает иранское агентство Мехр. В корпусе стражи исламской революции предупредили, что в случае повторения нападения ответ будет совершенно иным. Между тем, между США и Ираном действует режим прекращения огня с начала апреля, который продлили на неопределенный срок до особого распоряжения. Несмотря на это, стороны обмениваются ударами. В результате взрыва в Мьянме погибли 46 человек, в том числе 6 детей, сообщает Associated Press и Washington Post. Еще 74 человека пострадали и доставлены в больницу. Также очевидцы сообщают о повреждении более 100 домов рядом с местом происшествия. Взрыв произошел днем в воскресенье в здании, где могли храниться взрывчатые вещества, использовавшиеся для горной добычи. Поисково-спасательные работы продолжаются, причины взрыва устанавливаются. Более 780 человек задержаны во Франции в результате столкновения между полицейскими и фанатами футбольного клуба «Париж Сен-Жермен», который взял верх над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов по пенальти. По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, один человек погиб, ранены более 200 человек, среди пострадавших 57 сотрудников полиции и жандармерии. Столкновения начались еще во время матча. Около 150 человек попытались прорваться на стадион Парк де Пренс, где также была организована трансляция финала, который проходил в Будапеште. Полиция применила слезоточивый газ и оттеснила толпу. В районе стадиона были повреждены пекарни и ресторан. Участники столкновений сооружали баррикады из велосипедов. Несколько сотен человек перекрыли парижскую кольцевую автодорогу, что привело к серьезным заторам и к ДТП. В целом беспорядки и акты вандализма зафиксированы как минимум в 15 городах Франции. Лидеры Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России призвали Армению провести референдум о том, останется ли страна в ЕАЭС или продолжит стремиться к вступлению в Евросоюз. В заявлении также отмечается, что в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении договора с ЕАЭС. Президент России Владимир Путин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям. Следствием для страны, включая рост цен на энергоносители, изменение условий трудоустройства граждан России. В частности, гражданам Армении придется оформлять патенты для работы, а доступ к системе обязательного медицинского страхования будет возможен только после 5 лет проживания в стране. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В МИД Армении тогда отметили, что документ не является заявкой на членство в ЕС, но отражает стремление граждан страны вывести партнерство с Евросоюзом на новый уровень. 400 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна. Отмены касаются в первую очередь Окинавы, на которой, по данным метеорологов, 1 и 2 июня обрушится тайфун. Скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет около 30 метров в секунду, а скорость порывов достигает 45 метров в секунду. По оценкам синоптиков, после Окинавы тайфун изменит направление и может пройти вдоль Тихоокеанского побережья основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также столичный регион Токио. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: قربی از غرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 76 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درهم، 1 منات آذری 5 سومونی و 43 درهم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومونی و 33 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه 10 افغانی 1 سومونی و 44 درهم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومونی و 51 درهم، 10 تنگه قزاق 19 درهم و 1 لیری ترکی 21 درهم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزندی خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول دو کرد کمتر و وقتی دو کرد بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیه درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقتی زیادتر؟ اکنون گویید که خودی کودکان حالا با کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
3: Да, друзья, энергия этого дня, и сегодня, мне кажется, время летит просто как-то очень быстро, наверное, все-таки лето в этом виновато. Как-то чувствуешь себя уже и на работе, и где-то в отпуске одновременно. Ну да, отпускной сезон стартовал именно с сегодняшнего дня. Ну а мы стартовали, чтобы порадовать вас и провести этот час тоже вместе с вами, вашей хорошей, уютной компанией. Вы присоединяйтесь, добавляйте звука. Здесь в студии Андрей Скалов и Лола Назарова. Вливаемся в третий час.
4: Да, вливаемся, и очень надеемся, что настроение у вас такое хорошее, праздничное. Кстати, что касается праздников, мы уже о них говорили сегодня. Да, их достаточно, и это один из самых таких ярких денечков, первый день лета, когда можно действительно сделать его особенным, несмотря на то, что сегодня понедельник. Поэтому, друзья, собирайтесь большой дружной семьей. Сейчас, во время рабочего дня, это можно сделать в нашей компании. Ну, а вечером, конечно, со своей любимой семьей, с близкими, родными, с детками, и отмечайте этот самый день. Это действительно отличная возможность.
3: Да, именно так, ну что, в рабочих фишках сегодня, кстати, мы затронем тему одного очень интересного парня из Калифорнии, который решил выйти на пенсию уже в 40, или планирует выйти на пенсию где-то в 40 лет, друзья. Ну, кто знает, может быть, его способ вам тоже пригодится, кто знает.
4: Вот про способ поговорим, но после того, что вот решил выйти на пенсию в 40 лет, сразу у меня, а что, так можно было?
3: Да, что так можно было. Ну, если, в принципе, подкопить деньжат, я думаю, вполне себе можно. Еще традиционный наш розыгрыш тоже не за горами. Дорогие друзья, сегодня снова разыграем подгузники Unicorn. Вы слушаете нас внимательно, и вопрос тоже будем нас традиционно задавать в эфире. В общем, будет, как всегда, интересно. Ну а сейчас, друзья, делаем небольшую остановку в виде хорошей музыкальной композиции и возвращаемся к вам.
5: Сурудинау дар Азия плюс. Озях кисай тосе азиндаги.
6: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه نظارова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля.
2: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
1: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
2: Life Finance Академия Таджикистан.
1: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
2: Телефон 935-552-545.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg.
1: Или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
1: Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Челюяк, челюяк.
1: Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
1: Рабочие фишки.
8: Да, друзья, рабочие фишки сегодня, и поговорим про одного странного парня, хотя, может быть, он и не странный, может быть, действительно так и нужно поступать, кто знает. Ни машины, ни дивана, разработчик из МЭТа с огромной зарплатой решил жить по-спартански ради большой одной цели, друзья. Ну, я не мог пройти мимо этой истории, друзья, и мы решили тоже ее вам рассказать. Разработчик из МЭТа Раймонд Зек, работающий в районе залива Сан-Франциско, рассказал, что сознательно отказался от привычного уровня комфорта, несмотря на доход в 306 или 500 тысяч долларов в год. У него нет ни машины, ни дивана, ни телевизора, а квартира, конечно же, обставлена минималистично. По словам самого Зенга, друзья называют такой образ жизни просто настоящим спартанским.
9: Ну, не знаю, здесь и поспорить можно. Зенг переехал в Калифорнию около 8 месяцев назад, более 2 лет жизни в Далласе, до этого он был именно там. И сейчас он снимает однокомнатную квартиру за 2600 долларов в месяц и считает это удачной сделкой. Аналогичное жилье рядом с офисом МЭТ, по его словам, стоило бы около 3,5 тысяч долларов. Главная цель Зенга — как можно больше инвестировать и примерно к 30 годам уже выйти на раннюю пенсию. Вот видишь, даже не в 40, а в 30.
8: Yeah.
9: И он говорит, что предпочитает тратить деньги на путешествия, хобби, а не заполнять квартиру вещами, которыми почти не пользуются. Учитывая, что она съемная, это, между прочим, очень грамотно.
8: Ну и вот большая часть личных финансов — это выбор на то, что тратить деньги, а на то, что нет.
9: На что тратить, а на что нет.
8: Да, вот основная, конечно, часть компенсации инженера составляет бонусы и акции компании. Это около 60% дохода. В среднем после налогов и в пенсионных отчислений у него остается примерно 4000 долларов в месяц. А откладывать он может примерно от 5 до 20 тысяч долларов в зависимости от месяца.
9: Не особо спартанский, знаешь, при этом живет человек. В любом случае, квартира Зенга одновременно служит ему ему рабочим пространством и зоной для хобби. Вместо телевизора он использует компьютер. В спальне у него только кровать, подушка, одеяло, ну, необходимый набор, шкафчик для документов, который заменяет и прикроватную тумбу. И одной из немногих дорогих покупок стало биде за $400.
8: Вот разгулялся, конечно.
9: Здесь, да, решил себе ни в чем не отказывать.
8: Вот у машины инженер тоже отказался, потому что он живет рядом со специальной станцией, в основном передвигается пешком или на корпоративном каком-то транспорте мета. Вот, иногда вот тратится на такси и общественный транспорт около $30 в месяц примерно. На продукты Зенк расходует $300 в месяц, еще примерно $75 закладывает на кафе и рестораны. При этом мета, конечно же, само, в принципе, обеспечивает завтраками, даже обед. И часто он даже не выходит за рамки вот этих $75.
9: Ну, а зачем?
8: Кстати, в МЭТа, да, действительно, еда абсолютно бесплатная.
9: Да, то для есть, сотрудников да, абсолютно все конечно, бесплатно. Ну, а значительную часть свободного времени этот инженер проводит в виртуальной реальности со своими друзьями, живущими в других городах. По его словам, вот это помогло сократить расходы на какие-то бары, может быть, кинотеатры, рестораны и другие совместные офлайн-встречи.
8: Часть денег Зэк тратит на путешествия и влечения, около $400-500 в месяц. Он активно использует бонусные программы, банковские карты и авиакомпании. Например, в прошлом году с помощью накопленных баллов разработчик оплатил себе и отцу перелет через бизнес-классом из Лос-Анджелеса в Сингапур, который стоил бы примерно $5000. Огошеньки, да.
9: Да, еще одно хобби дорогое инженера связано с фури-сообществом. Он заказывает арты, придумывает персонажи и посещает тематические фестивали. Сейчас Зен копит на собственный костюм, и его стоимость может доходить до $7000.
8: Ну вот для меня это способ самовыражения, который сложно найти в повседневной работе технологической сфере. Но, кстати, Зенк также тщательно ведет учет финансов. Каждый месяц он обновляет собственные таблицы для отслеживания бюджета инвестиций, налогов и прогнозов доходности. Сейчас инженер инвестирует около 80% средств в американские фондовые рынок, еще 20% в международные активы. Он считает, что при благоприятном сценарии сможет накопить больше $2 миллиона в 30 годах. А свыше 7 миллионов уже к 40 годам.
9: Да, вот я бы тоже, как честно говоря, продумано, так бы, да, знаешь, по-спартански, ну здесь же в кавычках, жила бы, вот если бы были бесплатные обеды, завтраки, конечно, ужины, если были бы бонусные программы, если бы действительно были огромное количество там различных скидок, почему таким образом действительно не скопить и пораньше не выйти на пенсию?
8: Ну, кстати, если брать Мета, да, компанию Мета, которая принадлежит и Facebook, и Instagram, и много других еще сервисов. Хочется отметить, что Мета обеспечивает абсолютно всем. От медицинской страховки, еды, я не знаю, иногда и проживание, транспорт. То есть, устроившись в такую компанию, мне кажется, ты уже взял какой-то счастливый билетик. Выхватил. Так что вот так, да, дорогие друзья. Ну, прикольно.
9: Ну, а ты бы хотел пораньше выйти на пенсию?
8: Да, конечно. Конечно, хочется всегда пораньше выйти на пенсию. Но ты знаешь, на самом-то деле я вот даже думаю, окей, хорошо, я выйду 40 лет на пенсию, а что, чем я буду заниматься дальше?
9: Ой, я бы путешествовала, ты знаешь.
8: Ну, само собой, путешествовать, да,
9: бы,
8: неплохо.
9: Я, наверное, все это время бы тратила на путешествия, ну, на
8: возможно,
9: какие-то новые,
8: возможно,
9: да, виды, на что-то, что вот сейчас ты просто вот в силу занятости не можешь себе позволить.
8: Ты знаешь, мне кажется, когда ты делаешь свою работу качественно, хорошо, получаешь еще какую-то отдачу дополнительную, да, или обратную связь, мне кажется, тебя это как-то вдохновляет в жизни, ты потом как-то самореализовываешься, да, что ли. И мне кажется, было бы максимально скучно даже не работать. Ну, не знаю. Пока я как-то об этом не думал.
9: Да, нет, наверное, все нет, хорошо там в этой самой компании.
8: Мысленно я пока не на пенсии, это точно.
9: Да, мысленно мы не на пенсии. И, наверное, еще долго это будет. Ты знаешь, вот если подсчитывать, что мы можем скопить, чтобы пораньше уйти на пенсию.
8: Меня, знаешь, даже немножко пугает вот расчетливость этого человека, потому что как бы
9: он до такой
8: сейчас
9: степени все просчитал.
8: Да, он все просто просчитал. И молодец, с одной стороны. Но жизнь, мне кажется, всегда вот какие-то определенные вносит коррективы. То есть мы-то, ты знаешь,
9: да,
8: есть такая поговорка, да, если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Ты знаешь, вот да, вот в этом плане мне тоже очень странно становится, потому что ты не знаешь, что тебя ждет за поворотом.
9: Никогда не знаешь, какие расходы могут появиться.
8: Расходы — это раз, а во-вторых, ну, жизнь-то проходит, даже до 40 еще дожить нужно, с одной стороны, и хочется, чтобы эта жизнь тоже была насыщенной. А вот если брать совсем так, ограничивать себя во многих вещах, как-то тоже неправильно. Хотя, мне кажется, этот парень себя ограничивать ни в чем уже себе не может, потому что, в принципе, зарабатывает он довольно прилично.
9: Вот, что хотел сказать довольно по поводу того, что он зарабатывает. Вот про Мэтта ты стал говорить. Да, и все хорошо, и действительно очень многим обеспечивает компания своих сотрудников, но известно, что и каждый год она проводит массовые увольнения.
8: Это правда.
9: Вот если здесь, это да, да, что-то не сойдется, где-то человек накосячит как сотрудник, да, и вот тебе, пожалуйста, все
8: да,
9: уже.
8: Да, и хочется отметить, что в этом году они планировали, по-моему, уволить около 10 тысяч сотрудников. То есть, а, это довольно прилично много, согласись,
9: это
8: 10 тысяч человек. Ладно, дорогие друзья, хорошо, узнали мы, но мне кажется, у этого парня тоже и можно что-то скопировать в жизни, чтобы какие-то определенные фишки интересные, расчетливость одну, потому что мы иногда не следим за своим собственным бюджетом, а это нужно делать, друзья. Вот
9: согласна.
8: В этом плане с него можно взять
9: но
8: пример.
9: Но я бы скопировала его доходы, вот все остальное.
8: Да,
9: и...
8: это я бы тоже...
9: уже не обязательно.
8: Я бы тоже присоединился к этому. Так, друзья, мы делаем сейчас большую, небольшую остановку в виде анонса полезной информации, мер цифрах и музыкальной композиции. Скоро будем и вернемся уже с розыгрышем.
10: Сархати Хабархо.
11: آمریکا و ایران در پس منظر گفت و شنید ها ضربه های متقابله را انجام دادند. از ارمنستان دعوت شده است که برای انتخاب میانی اتحادیه اقتصادی اورو آسیا و اتحادیه اروپا رای پرسی تشکیل سازد. هلاکت 46 نفر در پی ترکش شدید در میانمار. طوفان شدید در ژاپنیا باعث لغو 400 خط سیر شد. پس از غلبه پی‌اس‌ژی در فرانسیا زیاد از 700 نفر بازداشت گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
12: میخواید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
13: عالمی دقیق.
14: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 236.4
15: 236.4 миллион доллар ардиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
14: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000
16: توترونا رادبندی ترونه های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
17: زمانه آهنگ های نوین دارد که کس را احساسی گوناگون می بخشد. ترانه نوی زمانه از سرایندگان محبوب افضلشاه شادیف و مبارز عثمانوف باشد، دلها را آسوده و عقلها را روشن می سازد.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Ну что, розыгрыш стартовал, так что готовьте ваши любимые гаджеты. И напоминаем правила. В течение месяца что-то выигрывали, забирали, пока вы не допускаете к розыгрышу. Месяц пролетел, добро пожаловать. Так, вопрос сегодня будет связан снова с детством, конечно же, и аттракционами.
3: Именно. Ой, так, тем более сейчас, в праздник детства как раз-таки и деток, друзья. Поэтому да, внимание, вопрос.
2: Да, вот сколько лет объекту, который начал работать еще до появления привычного формата аттракционов. Но сегодня считается старейшим действующим парком развлечений. Вот сколько лет этому удивительному парку? Поищите, если хотите, в сети, дорогие друзья. Но, в общем, мы ждем вот именно цифру, сколько лет одному из старейших парков развлечений. Вот
3: да, так вот, дорогие друзья. Да, действительно, очень-очень интересный вопрос, потому что, ты знаешь, я вот где-то читала, но если вот так сейчас действительно мне нужно было бы ответить, я бы сходу, наверное, конечно, тоже сразу бы цифру не назвала. Но да, вот теперь-то точно буду знать.
2: Так, Рано предлагает там 40 лет. Ага, хорошо. Ну, отличный такой вот возраст, я бы сказал. Дата хорошая, неплохая, но нет. Так, Ханибек предлагает 100 лет. Тоже хорошо. Спасибо большое.
3: Да, спасибо, есть уже
2: Шокро
3: версии.
2: Предлагает тоже 100 лет. Ага, замечательно.
3: И да, и прям 100 у нас как-то сегодня прям очень часто. Вот еще есть вариант 100 лет.
2: 150, кстати, лет тоже есть.
3: 150 тоже замечательно. Есть, да, согласна.
2: Так, ждем и другие интересные версии, дорогие друзья. Так, так, так. Да-да-да, 82 года, кстати.
3: 82 года тоже неплохо. Есть. Еще Шохрух тоже отправляет нам 82. Вот какие-то схожие цифры, да, появляются.
2: Да.
3: Но нет, друзья, нет. Все-таки подскажем, что чуточку больше. Ну, или не чуточку, но все-таки больше. А, по-моему, есть у нас верный вариант. И, кстати, да, вот летят еще следом тоже. Варианты, которые, да, действительно верные, но до этого Ганибек еще отправляет нам цифру 90, да, еще есть просто вопрос, повторите, ну, уже, наверное, даже и не стоит, потому что у нас есть,
2: да,
3: мне кажется,
2: есть, и победитель. Есть, и точное число тоже названо, дорогие друзья, есть, конечно же, вот два слушателя одновременно практически прислали, но там Минджон у нас уже выигрывал недавно,
3: да, недавно.
2: Да, так что, Мухера, мы вас будем поздравлять, Мухера, вы большая молодец, ставим аплодисменты вам. Кто бы мог подумать, но 443 года назад открылся этот потрясающий парк. Дорогие друзья, как это было давно. 4 века.
3: Очень-очень давно. И именно поэтому, наверное, он считается на сегодня старейшим действующим парком развлечений, друзья.
2: Да, действующий старейший парк развлечений Бакен, но это сокращенно он так называется, он находится недалеко от Копенгагена, это Дания, и был основан в 1583 году и непрерывно работает 443 года подряд. Не разу не останавливался, представьте себе.
3: Как здорово, кстати, вот там бы я тоже хотела побывать. Представляю, именно как так интересно,
2: все дышит
3: сколько
2: историей
3: всего, да, там, при том, это наверняка уже сейчас как-то перекликается, конечно, с современностью, но, может быть, что-то еще такое интересненькое осталось из прошлого.
2: Да, именно так, именно так. Ну что, Мухера, мы вас поздравляем, вы большой молодец, и вот отправляем вам соответствующее сообщение. Так, ну что, отлично, друзья, продолжим завтра тот же самый наш замечательный розыгрыш. Я думаю, правила всем ясны и понятны. И сегодняшним слушателям мы тоже выражаем нашу благодарность за ваши очень интересные варианты ответа.
3: Именно так, друзья, и на этой позитивной нотке заканчиваем сегодня открывать второе дыхание. Делаем это, да, мы ненадолго, уже завтра вернемся в это же самое время. Сегодня в очередной раз лишь остается пожелать вам отличного понедельника, чтобы это был ни в коем случае не тяжелый, не сложный, не трудный день, а именно такой потрясающий старт для всей рабочей недели. Так что всем потрясающего настроения, побольше бодрости, друзья, и отличного продолжения дня.
2: Именно так, дорогие друзья, до завтра. Пока-пока.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно, начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лидженд, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамингуна Номдора. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие таможенного сотрудничества. В Душанбе обсудили роль общественных советов в обеспечении правопорядка. В России подорожало платное обучение в вузах. Микропластик может быть причиной аллергических реакций. Синоптики предупреждают о риске селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب آبش بوز آلرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالونه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از دورخونه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
1: Соат дар Тоҷикистон 15.
2: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
3: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
1: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие таможенного сотрудничества. В Душанбе обсудили роль общественных советов в обеспечении правопорядка. Синоптики предупреждают о риске селей. Далее подробности этих и других событий. Представители таможенных служб Таджикистана и Узбекистана провели очередную встречу на территории пункта пропуска Фатехабад-Ойбек. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития приграничного взаимодействия, повышения эффективности работы пункта пропуска Фатехабад-Ойбек и внедрения современных цифровых решений в таможенное администрирование. Особое внимание было уделено увеличению пропускной способности пункта пропуска, оптимизации процедур пересечения госграницы, цифровизации таможенных услуг и совершенствованию механизмов таможенного контроля. Также были рассмотрены перспективы внедрения совместного таможенного контроля по принципу одной остановки, ускорения согласования технических документов, связанных с применением электронных систем сертификации происхождения товаров, а также дальнейшие направления двустороннего сотрудничества. ВВД страны обсудили вклад общественных советов в обеспечение общественного порядка и расширение сотрудничества милиции с обществом. Мероприятие было организовано в соответствии с совместным планом МВД Республики и программного офиса области в Душанбе, сообщает пресс-служба МВД. Выступающие отметили важную роль общественных советов в реализации реформы милиции, привлечении граждан к обеспечению общественной безопасности, профилактике правонарушений среди подростков и молодежи, а также противодействия негативным явлениям и совершенствования деятельности общественных советов. Также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия между органами внутренних дел и институтами гражданского общества. В российских вузах подорожала стоимость обучения на платной основе почти на 11%, пишет об этом «Коммерсант». Также в этом году впервые введено ограничение не только на бюджетные, но и на платные места. Как отмечается, под ограничения попали 40 специальностей, которых слишком много на рынке труда. Среди них юриспруденция, экономика, менеджмент, реклама и связи с общественностью и психология. Сами вузы объясняют рост стоимости обучения не только сокращением платных мест, но и увеличившимся расходами, в том числе на зарплаты преподавателей и содержание инфраструктуры вузов. Между тем, Россия остается основным направлением для получения образования за рубежом в республике. В прошлом году в российских вузах обучались выше 33 тысяч граждан Таджикистана, что составляет более 80% от общего числа таджикских студентов за границей. Для республики в России выделено 1000 квот на обучение в вузах за счет правительства России. Микропластик может не только накапливаться в легких, но и изменять работу иммунной системы, усиливая воспаление и аллергические реакции. К такому выводу пришли ученые из медицинского университета Вены. Исследователи изучили воздействие микрочастиц полиэтилен-терефлата на одного из самых распространяемых видов пластика, используемого в бутылках, в упаковке, а также в текстиле. В экспериментах на мышах выяснилось, что после однократного попадания в организм микропластик сохранялся в легких не менее 2 недель. За это время у животных развивалась воспалительная реакция, сопровождавшаяся увеличением числа лимфоцитов и иммунных клеток, которые играют важную роль в развитии аллергии. Ранее ученые выяснили, что пластиковые чайники выделяют миллиарды частиц микропластика при кипячении. 1 по 5 июня в ряде регионов страны ожидаются локальные сырьевые явления из-за осадков. По данным синоптиков, опасность сохраняется местами в районах республиканского подчинения в Хатлунской и Сагдийской областях, а также на Сабате Гбао. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность, избегать нахождения вблизи русел рек, каналов, оврагов и горных склонов, а также по возможности воздержаться от поездок в потенциально опасные зоны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Академия Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat robama blaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchay Nitro Energy dar somonay Nitro nuqta.tj baqadgir va yo onro tariqi SMS bonavishtani nomunasabi khud va shahri zist baraqami 93 959 4 0. Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonay Nitro nuqta.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: ایزی پلیوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ایزی پلیوس.

Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Рикела за двор Зутфуд ва Кифси. Фармоиши хурок. Осон ва бенавбат.
1: Попкорн ро ҳазорҳо сол пештар ҳам медонистанд. Қадимтарин донаҳои таркидаи ҷувори мака дар ғорҳои Нью-Мексико ёфт шуданд. Мардуми бумии Амрико тамоми хушаҳои ҷувори макаро ба реги тафсон ё равғани гарм партофтанд. Маъзонҳо аввалин шуда попкорнро барои ороишҳои маросимӣ истифода бурданд.
0: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: А вы знали, что желание поскорее посадить малыша может не помочь его развитию, а наоборот – навредить? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, когда ребенок действительно готов сидеть самостоятельно и почему спешка здесь совсем ни к чему. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждый ребенок развивается в своем темпе. Обычно дети начинают уверенно сидеть самостоятельно примерно в 6-8 месяцев. Но важно помнить, малыш должен прийти к этому навыку сам, когда его мышцы спины, шеи и позвоночник будут готовы. Когда кроху насильно усаживают, например, обкладывают подушками или долго держат в сидячем положении, позвоночник получает большую нагрузку, к которой организм еще не готов. Это может вызвать перенапряжение мышц и неправильное формирование осанки. Главный ориентир не возраст по календарю и не сравнение с другими детьми, а готовность самого малыша. Обычно перед тем, как сесть, ребенок начинает уверенно держать голову, переворачивается, опирается на ручки, пытаясь подняться. Все это важные этапы развития. Обращайте на них внимание. Чаще выкладывайте малыша на животик во время бодрствования. Такие простые упражнения помогают укреплять мышцы спины, шеи и рук, а значит, мягко готовят ребенка к самостоятельному сидению и ползанию. И помните, здоровое развитие – это не соревнование. Каждый малыш раскрывается в своем ритме, а любовь, спокойствие и поддержка родителей – лучшая основа для его роста. Ну а лучшая защита во

0: время активности малыша подгузники SOF Premium. Это дышащие материалы, сухость и надежная фиксация.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники SOF Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. SOF Premium – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Харус. Я кадамба пишу.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангоми тулуи офтоп, вахты кирузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поёнхо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
4: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат. Натурально, полезно, с любовью.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه دیجی با قدیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونسبی خود و شهری زیست برقم 94-888-88 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه دیجی.
5: بکوپای باночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
2: Салон Шуравандагуни Азиз. Агентии Обугаво Шинусы и Тоджикистон хабар дот ки хавои

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Аджавобу хавое дорадин дайри кухан, урфи, китухми мир мекорево, джуз душман намируят, урфи ширози.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Андреем.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого, насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шумо остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебарет. Пас абонементи неру роги хари колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки таваковко лозим нест. Шумо ба хамаи таваковкогой шахр ба мухлати интихоб шуда. Як хафта, як мо, ёки як соли пура бе махдудият даст раси пайдо мекунет. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонаи неру нухта тиджей ворид шуда. تروفای ضروری رو انتخاب کنید و طریقی کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: یک زمانی قاصدان مردم رو با جشن و تویها خبر می کردن. بعد پوچت پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان می شدند. بعدی این معجزه رخ داد. آوازی شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم به پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان 25 سال با هم.
4: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Академия Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545.
5: Рахами телефона Едора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
5: Сурудинав Дар Азия Плюс.
7: Бозя киса и тоза и азиндаги.
8: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد. اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه.

0: Недо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Иногда, смотря на поведение некоторых людей, диву даешься, с какой легкостью они меняют свое решение, не задумываясь, как это может отразиться на других. Как бы вы назвали таких людей? Беззаботный, веселый или же... А давайте-ка поговорим об этом.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Он слишком легкомысленный. Эту фразу мы слышим часто, но что она на самом деле означает? Легкомысленный – это не всегда веселый и беззаботный человек. Чаще всего это тот, кто не задумывается о последствиях своих слов, решений или поступков. Сегодня пообещал, завтра забыл. Легко влюбился – легко исчез. Потратил деньги – не подумал о будущем. Сказал обидные слова и удивляется, почему люди от него отдаляются. Иногда легкомыслие может выглядеть даже привлекательно. Такие люди кажутся харизматичными, спонтанными, легкими на подъем. С ними весело. Они создают ощущение свободы и праздника, но, если честно, рядом с ними не всегда спокойно. Почему человек становится легкомысленным? Причины бывают разными. Кто-то никогда не сталкивался с серьезной ответственностью, кого-то всю жизнь спасали родители или близкие, а иногда за внешней легкостью скрывается нежелание взрослеть и брать ответственность за свою жизнь. Есть люди, которые избегают глубоких разговоров, серьезных решений и обязательств, потому что боятся давления, ошибок или ограничений. Но важно понимать, легкий характер – это не проблема. Проблема начинается там, где человек перестает думать о последствиях для себя и для других. Можно ли измениться? Да, обычно люди становятся более осознанными после жизненных уроков, потери доверия, проблем в отношениях, финансовых трудностей или ответственности за других людей. Взрослеть – это не про скучную жизнь, это понимание, что каждое действие имеет последствия. И вопрос для наших слушателей, то есть для вас, мои дорогие. Как вы думаете, легкомысленность – это черта характера, воспитание или просто нежелание брать ответственность? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азе Плюс.
3: Джахонам. Босадуи Фарух Хасанов. Джахони моро таровати хосаме бахшан.

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардум ро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Михела Задбор Зутфудва KFC. Фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
1: Бананҳо аз чӣ сабаб каҷ мешаванд? Бояд гуфт, ки ҳама бананҳо табиатан каҷанд. Онҳо ба сӯи офтоб хам мешаванд. Банана манбаи хуби нерӯ буда дар таъмини сеҳатии дилу рагҳо нақши муҳим дорад. Ҳамчунин барои беҳтар шудани ҳазми ғизо, мутаъдил гаштани кори системаи асаб ва барқароршавии нерӯи рафта муфид ва фоидаовар аст.
0: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: А вы знали, что желание поскорее посадить малыша может не помочь его развитию, а наоборот – навредить? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, когда ребенок действительно готов сидеть самостоятельно и почему спешка здесь совсем ни к чему. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждый ребенок развивается в своем темпе. Обычно дети начинают уверенно сидеть самостоятельно примерно в 6-8 месяцев. Но важно помнить, малыш должен прийти к этому навыку сам, когда его мышцы спины, шеи и позвоночник будут готовы. Когда кроху насильно усаживают, например, обкладывают подушками или долго держат в сидячем положении, позвоночник получает большую нагрузку, к которой организм еще не готов. Это может вызвать перенапряжение мышц и неправильное формирование осанки. Главный ориентир – не возраст по календарю и не сравнение с другими детьми, а готовность самого малыша. Обычно перед тем, как сесть, ребенок начинает уверенно держать голову, переворачивается, опирается на ручки, пытаясь подняться. Все это важные этапы развития. Обращайте на них внимание. Чаще выкладывайте малыша на животик во время бодрствования. Такие простые упражнения помогают укреплять мышцы спины, шеи и рук, а значит, мягко готовят ребенка к самостоятельному сидению и ползанию. И помните, здоровое развитие – это не соревнование. Каждый малыш раскрывается в своем ритме, а любовь, спокойствие и поддержка родителей – лучшая основа для его роста. Ну а лучшая защита во время активности малыша – подгузники «Соф Премиум». Это дышащие материалы, сухость и надежная фиксация.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
4: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум, Шабона Руз, Радио и Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of my body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلیس
4: Это будет наш с тобой секрет

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Academy помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Academy Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес — улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, Чилюяк. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Авджи Давлат Сифлат Табон Ро Дурузе Бешнест. Хокагарим Рус Барчархаст. Фардо Зерипост. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Радио. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Діла задбор зуд фуд ва KFC. Фармоши хурок. Осон ва бенаубат.
1: Шоколади сафед аз нигоҳи илмии шоколад ҳисобида намешавад. Дар таркиби он какаои майдашуда ё хокаи какао вуҷуд надорад. Асоси он танҳо равғани какао, шакар ва шири хушк аст. Маҳз барои ҳамин он ранги қаймуқӣ дорад ва таъми талхии хоси шоколади классикиро надорад.
0: Бо замимаи зуд фуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зуд фудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зуд фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: А вы знали, что желание поскорее посадить малыша может не помочь его развитию, а наоборот – навредить? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, когда ребенок действительно готов сидеть самостоятельно и почему спешка здесь совсем ни к чему. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждый ребенок развивается в своем темпе. Обычно дети начинают уверенно сидеть самостоятельно примерно в 6-8 месяцев. Но важно помнить, малыш должен прийти к этому навыку сам, когда его мышцы спины, шеи и позвоночник будут готовы. Когда кроху насильно усаживают, например, обкладывают подушками или долго держат в сидячем положении, позвоночник получает большую нагрузку, к которой организм еще не готов. Это может вызвать перенапряжение мышц и неправильное формирование осанки. Главный ориентир не возраст по календарю и не сравнение с другими детьми, а готовность самого малыша. Обычно перед тем, как сесть, ребенок начинает уверенно держать голову, переворачивается, опирается на ручки, пытаясь подняться. Все это важные этапы развития. Обращайте на них внимание. Чаще выкладывайте малыша на животик во время бодрствования. Такие простые упражнения помогают укреплять мышцы спины, шеи и рук, а значит, мягко готовят ребенка к самостоятельному сидению и ползанию. И помните, здоровое развитие – это не соревнование. Каждый малыш раскрывается в своем ритме, а любовь, спокойствие и поддержка родителей – лучшая основа для его роста. Ну а лучшая защита во время активности малыша – подгузники «Соф Премиум». Это дышащие материалы, сухость и надежная фиксация.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
4: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамингунаном Дорад. Азия Плюс.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и «Tones and I». Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Иногда, смотря на поведение некоторых людей, диву даешься, с какой легкостью они меняют свое решение, не задумываясь, как это может отразиться на других. Как бы вы назвали таких людей? Беззаботный, веселый или же... А давайте-ка поговорим об этом.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Он слишком легкомысленный. Эту фразу мы слышим часто, но что она на самом деле означает? Легкомысленный – это не всегда веселый и беззаботный человек. Чаще всего это тот, кто не задумывается о последствиях своих слов, решений или поступков. Сегодня пообещал, завтра забыл. Легко влюбился – легко исчез. Потратил деньги – не подумал о будущем. Сказал обидные слова и удивляется, почему люди от него отдаляются. Иногда легкомыслие может выглядеть даже привлекательно. Такие люди кажутся харизматичными, спонтанными, легкими на подъем. С ними весело. Они создают ощущение свободы и праздника, но, если честно, рядом с ними не всегда спокойно. Почему человек становится легкомысленным? Причины бывают разными. Кто-то никогда не сталкивался с серьезной ответственностью, кого-то всю жизнь спасали родители или близкие, а иногда за внешней легкостью скрывается нежелание взрослеть и брать ответственность за свою жизнь. Есть люди, которые избегают глубоких разговоров, серьезных решений и обязательств, потому что боятся давления, ошибок или ограничений. Но важно понимать, легкий характер – это не проблема. Проблема начинается там, где человек перестает думать о последствиях для себя и для других. Можно ли измениться? Да, обычно люди становятся более осознанными после жизненных уроков, потери доверия, проблем в отношениях, финансовых трудностей или ответственности за других людей. Взрослеть – это не про скучную жизнь, это понимание, что каждое действие имеет последствия. И вопрос для наших слушателей, то есть для вас, мои дорогие. Как вы думаете, легкомысленность – это черта характера, воспитание или просто нежелание брать ответственность? На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 44129.
4: 44129 сония рекорди нави ҷаҳонӣ дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронӣ Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ
5: خبر تحلیل فراغت از یوز برای همیشه شنیده.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио. Азия Плюс.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Биби Рекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
1: فویستی رادیو آسیا پلوس

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Дуньо Аллами Кафлату Окбо Гами Амал. Осудаги Азмо Дуджахан Фасила Дарат. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

Азия Плюс. Хар руз як адам бабиш. Азия Плюс. Космос — это синяки.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
4: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.
3: Я все

0: «Авто Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.